0: ᱞᱮ ᱦᱮᱸ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ
1: ᱠᱟᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱦᱮᱱ ᱛᱟᱜᱟ
0: ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱦᱩᱭᱟᱹᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱛ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱮ ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮ ᱟᱢ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱲᱚᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱨᱥᱳᱱᱟᱞ ᱵᱮᱝᱠ ᱞᱳᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱫᱚ ᱥᱴᱮᱱᱰ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱹᱧ ᱥᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱳᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱢᱚᱨᱜᱮᱡ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱳᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱫᱚᱢ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢᱮᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ?
0: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱯᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱚᱯᱮᱠᱠᱷᱟᱭᱟ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱮᱢᱱᱤᱛᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱴᱨᱟᱠᱴᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱷᱩᱥᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱢ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱯᱟᱥᱩᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱢ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱵᱤᱥᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱮᱦᱚᱵ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱮ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ
0: ᱦᱮᱸ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱱ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱱᱤᱠᱟᱹ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱴᱮᱞᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱠᱷᱤᱱᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱱᱤᱠᱟᱹᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱠᱷᱟᱺᱰᱣᱟᱹ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱤᱡ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱱᱚᱜᱮᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
3: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱱᱚᱜᱮᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱤᱛᱩᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱟᱵᱩᱞ ᱢᱟᱨᱰᱤᱭᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟᱭ ᱢᱟᱭᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱨᱚᱵᱤᱞᱳᱪᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮᱫᱚ ᱨᱚᱵᱤᱞᱳᱪᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ